0: puesto 20.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: EDM, Electronic Dance Music.
3: Master, el conteo regresivo.